не вернешь обратно ночи звездные. И опять напрасно сердце вспомнило

краю. Передай-ка, птица-чайка, весточку мою. Я страдаю, ожидаю друга моего. Пусть он...

Верь, мой сокол, ты далеко, но любовь со мной. Будь спокоен, милый воин, мой моряк родной. Чайка взвилась, покружилась, унеслась стрелой.